92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Доброе утро, товарищи. Приглашаем вас на занятие гимнастикой. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опущены. Мышцы расслаблены. Первое упражнение. Сгибаем руки к плечам, ладонями вперед. Затем, отводя согнутые руки назад, прогибаемся. Выдохните. Начали. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Полностью выдохнуть. Раз, два, три.

последний раз? Ноги соедините. Ходьба. Шагом марш. Держитесь прямо. Продолжайте.

борьбу заканчиваем. Третье упражнение. Рывки руками. Ноги на ширину плеч поставьте. Левую руку вверх поднимите, правую опущенную отведите назад. Делаем два рывка руками назад, затем, сменив положение рук, снова два рывка. Приготовились? Начали! Рывок, рывок, рывок, рывок. Раз, два, три, четыре. Дыхание не задерживать.

Достаточно. Опустите руки, потрясите кистями. Еще потрясите. Хорошо. Соедините ноги. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклонах одной рукой скользим по ноге вниз, другую переводим на затылок. Влево туловище наклонить, выпрямиться, вправо выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох.

Ноги у вас вместе? Руки переведите на пояс. Пятое упражнение. Поднимание то левой, то правой ноги вперед. Приготовиться? Начали. Левую поднять, опустить, правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Выше ногу.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первое чеховское радио.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Совета.
1: Реклама.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.

0: Reklama.rf. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Там, где ты. Там.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.
2: Люди встречаются, люди влюбляются.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Удивительные места необъятной России в рубрике
2: «Там, на неведомых дорожках». Первые упоминания о Тарусе встречаются в летописях 13 века. Местные жители рассказывают такую легенду о происхождении названия города. Завидев поселение на противоположном берегу Оки, татаро-монголы закричали: «Тарусь! Да! Русь!» Путеводитель. Город Таруса входит в состав Калужской области и располагается на левом берегу Оки, в 70 километрах от Калуги и в 36 километрах от Серпухова, Московской области. Добраться до нее можно на автобусах из этих городов. Исторический телеграф.
3: За время своей истории город побывал центром удельного и собственного княжества. Он долгое время был опорным пунктом и служил местом сбора полков перед Куликовской битвой и перед изгнанием французов из Москвы. Железнодорожного сообщения в Тарусе нет, но очень красивый вокзал есть. В начале 20 века существовал проект железнодорожной ветки из Москвы в Тарусу. Однако местные жители воспротивились строительству, опасаясь, что Таруса превратится в промышленный город. Отчасти благодаря этому Тарусе удалось сохранить свой старинный облик и тихую, уютную атмосферу.
2: Как красиво! Живописная природа Тарусы привлекала известных поэтов и художников. Еще с петровских времен в окрестностях Тарусы строили усадьбы крупные дворянские фамилии – Голицыны, Нарышкины, Толстые. Цветаевские чтения проводятся каждый год в первое воскресенье октября. А на высоком берегу Оки, согласно воле Цветаевой, установлен камень – Тарусский доломит с надписью «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева». В нескольких метрах от этого места находится Мусатовский косогор, могила художника Виктора Борисова Мусатова, который известна гранитной скульптурой, изображающей спящего мальчика. Таруса насквозь пропитана удивительным лиризмом, хранящимся в небольших запоминающихся деталях, памятниках, маленьких самобытных музеях и волшебных пейзажах. Ну а в следующий раз мы отправимся в город с удивительной историей.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Первое чеховское радио. Радио Комета.

0: Планета. Комета. Check this out. В городе и районе 9:00.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: «Комета». Первое чеховское радио.

0: Радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не присутствует.
7: Возрастное ограничение 16+.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Я бы мог подарить им блистающий мир, но мне лень метать бисер и разводить водой.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

это не замечать. Время мое круги от камней на воде. Я с тобой буду, ты только скажи.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: золотыми погонами гордо дуют молодые ветра.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: лето. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.

Добрый день, дорогие мои, дорогие слушатели. Это снова я, Зуля Дюкова, и на волне вы на рабочий полдень, в общем, в эфире, друзья. С 12 до 14.00 я буду принимать ваши приветы, заявки и любимые композиции. А в рабочий полдень это время, когда можно немного, конечно же, расслабиться, отвлечься, друзья, и прислать нам любимые композиции. Не стесняйтесь, я вернусь сразу после рекламы.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

что делать я буду? Буду ставить ваши любимые композиции, друзья. И первая заявка у меня от Ирины Скибиной. Ирина Скибина передает девочкам из студии «Респект», бывшей студии «Респект». Помните, наверняка.

0: Ольги Кульковой. Огромный вам привет, девочки. Она вас помнит и любит. Для вас звучит песня Люся Чеботина «Горгона». Делайте громче. Вы на волнах радио «Комета» 92.6 FM.
1: Рабочий полдень

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-820.

0: 8-969-68-809-568-809-509-5968.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

что смело говорите, что вы повышаете эффективность, друзья. Правда, не забудьте потом действительно поработать. Вторая новость. В одном из зоопарков Германии медведь научился махать лапой посетителям. Теперь он самый популярный обитатель, и ему приносит в два раза больше яблок. Вот она, сила обаяния. Третья новость. Британские дизайнеры создали подушку, которая вибрирует, когда вы слишком долго сидите в одной

0: Кози. Идеально для офисных работников. Теперь можно не бояться, что вы заснете на совещании. Подушка не даст, надо мне и мне приобрести на 2 часа. И последняя, друзья, новость. В Италии запретили кормить голубей на площади Святого Марка, но местные голуби не растерялись и начали сами покупать корм в автоматах. Шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки. А если серьезно, то берегите, конечно же, природу, кормите только тех, кому действительно это нужно, друзья. Ну, а я перехожу к самой классной части, и следующая заявка от Макса.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Николай, вас с днем рождения. Команда «Радио Комета» поздравляет вас от всей души с днем рождения. Счастья вам, здоровья и всех благ. Делайте громче. Вы на «Волнах Кометы». Мы работаем до 14.00 в прямом эфире «Радио Комета» 92.6 FM.
1: Рабочий полдень на «Комете».

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: хватает одной женщины, и он переключается на пятую, десятую, а другому не хватает жизни, чтобы любить одну единственную. Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM. Всем огромный привет, кто присоединился. Я Золя Дюкова в новом часе.
1: Рабочий полдень.

0: пропал кошелек, документы, мобильник. А ты не парься.
1: Не парься, не парься.
0: И будь счастлив. Мудрец написал во дворе на заборе: не переживай за Россию, don't worry. Не

будто були. Не парься. А ты не парься, будь счастлив. Устроил себе день рождения в бане, и очень серьезно попал ты на мане. Так не парься,

старик, не парься, понимаешь? Будь счастлив. Просто не парься, будь счастлив, понимаешь, старик? Это очень просто. Ты не паришься, и ты счастлив. Ты счастлив и просто не паришься вообще ни по какому поводу. Ну вообще просто никак, понимаешь? Это тебе говорю я, внутренний голос твой, понимаешь? Не парься. Будь счастлив. Плюнь на все. Пусть все идет так, как есть, понимаешь? Не надо вот этого, вот не надо, понимаешь? Вот париться там, вот это вот начинаешь там, когда этого всего.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после

0: Приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
0: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Рабочий полдень на комете.
5: Продолжаем нашу фирменную передачу «Рабочий полдень» до 14.00. Полдень. С вами я, Зуля Дёкова. Перехожу к следующей заявке. Следующая заявка от Сергея. Добрый день, пилот «Роза ветров», декабрь. Мир из копоти и мин. Король и шут. Дагон. Диана Арбенина. The Pinusher. Punisher. Или Пинушер. Панишер, наверное. Спасибо, Сергей. Огромное вам спасибо. Прямо сейчас для вас будет песня группы «Пилот» «Роза ветров». Далее у нас песня под заказ. И продолжим играть ваши песни.
6: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

пути ни цели, ни надежды. Ползет, стирая лапы, крот. Огней все время между. Не любит свет, в норе своей от солнца скрылся. Там наверху рассвет, закат, а для крота весь мир закрылся.

0: позиции. Сейчас перехожу к следующей заявке. И у меня заявка от Дмитрия. Дмитрий нам пишет: добрый день, Зуля, поставь, пожалуйста, Слава Скрипка, жду. Классная песня, я ее, кстати, впервые услышала, и у меня мурашки аж пошли по телу. Делайте громче, вы слушаете радио Комета 92.6 FM, и это «Рабочий полдень».
1: Первое чеховское радио.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Шикарное время продолжается. Наш фирменный рабочий полдень. Я хочу вас поблагодарить. Столько заявок сегодня. Меня прям радует. Я даже не успеваю. Классные песни. Следующая заявка от Макса. Макс нам пишет: всем колхозникам совхоза Крюково, трактористам и комбайнерам, передовикам производства и моему брату аграрному... агроному Станиславу Катомину. У него сегодня юбилей, ему 50 лет. Его друзья хотят поздравить его с днем рождения и передать здоровья, обильного урожая и чистого неба над головой. Прошу поставить песню Боярского «Сяду в скорый поезд». С днем рождения, с юбилеем, Станислав, вас. Прямо сейчас делайте громче. Михаил Боярский уже врывается в радио «Комета» 92.6 FM в рабочий наш полдень.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Обожаю, когда вы столько заявок присылаете. Вот я подготовила сегодня к эфиру, а мне не нужно, оказывается, ничего. Готовить было, вообще не нужно было. Вообще не люблю готовить, если честно говоря. Вот люблю, как есть. Пришла и вижу ваши заявки с 12 до 14.00. Но все же я напомню, номер телефона у нас остается неизменным. 8-916-244-0044. И также рекомендую подписаться на наше сообщество ВКонтакте, радиостанция «Комета» 92.6 FM. Перехожу к заявкам, к вашим. Бодрого дня радио и слушателя, пишет нам Николай. Хочется передать моему брату огромный привет. Макс, здорово. Максим, здорово, наверное, да? Привет, в общем, передает Максу Николай. Поставьте для всех слушателей радио и брату песню ансамбля «Биаккорд», генерал песчаных карьер. Прямо сейчас будет звучать на рабочем полдне. Делайте громче. Далее будет заявка от следующего слушателя.
3: Рабочий полдень на Комете.

0: Бахчеховского района, 14 часов ровно.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Да, не перевелись еще богатыри на

Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж.

0: Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.
2: Yeah, baby!

0: местные менты, они сказали: никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай, вот развлекается супруга, ты уж не серчай, папик, понимаешь, от нее без ума.
1: Не говори никому. И я спросила: кто?

0: городе и районе 15 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Первое чеховское радио. Радио Комета.
6: Я самая красивая, но не твоя.
7: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: чем радио. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 120.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: земли Лопаснинской, 16:00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Слово совсем не философское.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123 8-496-72-76-123.

слышать. Комета. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета.
1: Чем раньше... Мёд, если есть, то его сразу нет.
2: Штирлиц идет по нашему коридору.
3: А куда он идет?
0: В

0: согласии есть продукт при полном непротивлении сторон.
1: Хорошо излагает собака, учитесь.
2: Жизнь знаменитостей всегда обрастает слухами и легендами. И чем масштабнее личность, тем больше она мифологизируется. А уж личности масштаба Вольфганга Амадея Моцарта оставляют за собой феерический сказочный след. Моцарт, как известно, был вундеркиндом. В 4 года малыш написал свой первый концерт для клавира, причем такой сложный, что вряд ли кто-либо из европейских виртуозов мог бы его исполнить. Когда любящий отец отнял у малыша неоконченную нотную запись, он изумленно воскликнул: «Но этот концерт так труден, что его никто не сможет сыграть». «Какие глупости, папа», — возразил Моцарт, — «его может сыграть даже ребенок, например, я».
3: «Сколько тебе лет?»
4: 7.
3: Что, 7?
4: А что?
3: А я думал, 8.
2: Все детство Моцарта было непрерывной чередой выступлений и музыкальных занятий. В 7 лет Вольфганг написал свою первую симфонию, а в 12 – первую оперу. В Болонской академии существовало правило не принимать никого моложе 26 лет. Но для австрийского вундеркинда было сделано исключение. Он стал академиком в 14. Моцарт не был положительным героем. Он любил играть в бильярд и спускал на игру серьезные деньги. 10 последних лет жизни в Вене были вершиной его творческих завоеваний. В основном в качестве композитора. Перенапряженность в работе, постоянные материальные невзгоды угнетали, приводили в отчаяние великого музыканта и постепенно подтачивали его организм. Чтобы облегчить свое положение, Моцарт предпринимал очередные концертные поездки. Но они приносили ему мало дохода. Необычайно плодовитая и неустанная музыкальная деятельность была главной причиной расстройства его здоровья.
4: Слушай, а ты, по-моему, не болен.
3: Я тебе говорю, болен.
4: Нет, не болен.
3: Какой ты противный. Что ж, я заболею, что ли, не могу, как все люди.
2: Мистик по натуре, он много работал для церкви, работал неустанно, с особенной любовью, особенно в последние дни жизни. Умер Моцарт от болезни, возможно, вызванной почечной инфекцией, хотя до сих пор причины смерти вызывают споры, включая версию об отравлении Моцарта масонами или другим австрийским композитором Антонио Сальери. Похороны Моцарта проходили при трагических обстоятельствах. Из-за отсутствия материальных средств у его осиротевшей семьи великий композитор был похоронен не в отдельной, а в общей могиле. Точное место погребения до сих пор неизвестно.
3: Ку-ку! Где ты? Ку-ку, мой мальчик!
5: Это была рубрика «Каждый решает сам». Ваше решение на сегодня за вами. Хорошего дня! Каждый решает сам. Комета. Первая чеховская.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: suchivok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiVok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiVok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

Одну из главных песен российского барда Олега Митяева «Лето – это маленькая жизнь» вряд ли можно назвать вселяющей позитив. В песне повествуется о непростых отношениях, заканчивающейся историей любви, разлуки и расставаний. Однако светлая грусть и приятная меланхолия, невероятная атмосфера этой песни заставляет меломанов прослушивать ее каждый год. Каждое лето она идеальна для теплого летнего вечера, когда солнце садится и наступают глубокие сумерки. Приятная мелодия и простые жизненные слова близкие каждому. Вот в чем причина оглушительной популярности такой, казалось бы, неформатной песни. Кроме того, название песни уже стало крылатым выражением.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газона. Косилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Комета. Первая чеховская радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чеховское радио. Радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Диамета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес

0: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета. Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Спасибо. Спасибо большое.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Сушивок.ру. Оформляйте заказы в приложении Сушивок. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ Сушивок.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Старый Лапасни, 20.00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Лето. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив». С вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Примета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.
6: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Радио «Комета».
7: 92,6 FM.

Всем доброго вечера. Программа «Музыкальный глобус», как всегда, по субботам выходит вовремя, в 9 часов. С вами Игорь, как всегда, и мы будем сегодня говорить о музыке. Каждый раз мне приходится выбирать какую-нибудь тему для нашей очередной передачи, нашей очередной встречи. И сегодняшний вечер посвящен британцам, которые вошли в историю популярной музыки как один из самых лучших тандемных песенников. Многие известные артисты обязаны им своим успехом. Песни этих авторов можно найти в любой день в таблице хит-парадов недели с 1987 по 1993 год. Имена этих титанов мысли — Майк Сток, Мэтт Эйткин и Питер Уотерман. Это были основные, можно сказать, конкуренты немецкого продюсера Дитера Боллена. По всему миру они продали свыше 40 миллионов своих альбомов, а около 100 песен побывало в хит-парадах, и, по-моему, 40 из них занимали первые места в лучшей десятке, во всяком случае, точно. Значит, вышел у них недавно, как сказать, ну как недавно, несколько лет назад сборник под названием «Скажи, что я номер один», в которой отобрали 31 одиночную пластинку. Это такая коробка, красивая коробка, которая сейчас стоит дорого, и найти ее сложно. Вот. Но если вы будете обладателями этой коробочки, там, пожалуй, наверное, самое лучшее золото этих

0: артистов. Музыкальное золото, естественно, да, и в любом случае это хорошее вложение капитала в вашу, так сказать, музыкальную коллекцию. Начнем мы, пожалуй, с Майкла Дэвидсона, который поучаствовал, так сказать, в саундтреке Мадонны «Who's with Girls?» «Кто эта девушка?» Вот, но я спросил, как бы, имею возможность общаться иногда с Мэттом Эткином из этого продюсерского трио, который сказал, что мы не работали с Мадонной, да, но мы вот отдали ей дорожку, и, конечно же, жалко, что она ничего с нами не записала, но она очень хороший артист. И далее будет наша подшипная артистка Princess, которая выпустила там тоже дебютную пластинку. Но с этой пластинкой вообще интересная история связана. Когда Питер Уотерман занимал такой кредит для себя, да, и как раз записывал вот эту пластинку Princess. И ему, так сказать, пришло время отдавать этот кредит, а денег как бы не хватало. В общем, ему помогла вот эта пластинка «Принцесс», которая понравилась президенту банка. И он, так сказать, отсрочил ему кредит, и он его попозже, так сказать, успешно выплатил. А «Принцесс», естественно, прислала нам приветствие. Мы с ней до сих пор общаемся. Во всяком случае, ее брат, ее менеджер, и присылает нам ее новые треки. Итак, Майкл Дэвидсон и «Принцесс» прямо сейчас. И будем слушать сегодня лучшие танцевальные песни на радио «Комета» в музыкальном глобусе. Сегодня такая дискотека.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. 92,6 FM.

Слушайте музыкальный глобус на радио Комета 92.6 FM Чехов. Сегодня мой выпуск посвящен продюсерам Stock Aitken Waterman. И, пожалуй, это британские продюсеры лучшие, я думаю, за всю историю британской поп-музыки, которые написали множество суперхитов. И история этого мощного творческого сотрудничества уходит в 1984 год, когда в январский день в офис молодого тогда промоутера пожаловали двое джентльменов по имени Майк Сток и Мэтт Эйткин, которым нужно было протолкнуть свой первый совместный проект. Это дуэт двух сестер по имени Диана и Джулия Сеабрук. И группа их называлась Agents Earned Airplanes. Они записали тогда сингл Upstroke, что в переводе на русский значит «взмах». И сам тогда Питер Уотерман, вот этот менеджер, занимался диджейством и продюсированием артистов. И хотя фамилия Питера Уотермана стоит в тандеме Stock Aitken Waterman последним, вот, он движущая сила. Я, кстати, у него был в гостях в 1995 году, и эту историю не забуду никогда, потому что реально у меня была настоящая экскурсия, меня туда пустили на лейбл, еще подарки дали, поэтому этот день 19-го, пожалуй, мая 1995 года я не забуду никогда. Ну, в общем, что могу сказать? Музыкальные критики тогда отзывались о нем, так сказать, вот об этом сингле с усмешкой, в худшем случае с подозрением, обвиняя его, так сказать, в потыкании самым, так сказать, непритязательным вкусом. Но сам же Пит от этих упреков тогда отмахивался и вовсе не скрывал, что рассматривал рынок с коммерческой точки зрения. То есть ему захотелось заработать денег. Вот. И вот такой один из известных коммерческих проектов до сих пор популярен в России. Это певица Саманта Фокс. Но Мэтт Эйткин говорит, что Саманта Фокс, конечно, всегда доставала, потому что она очень любила одеваться, очень любила наряжаться. Ну, на тот момент она была одной из самых сексапильных девушек, которые появлялись в газетах, в журналах, на телевидении. Молодая, красивая, такая грудастая блондинка. И, в общем, она была достаточно популярной. Ну, в общем, самое время передать микрофон Саманте Фокс. Ну, а дальше у нас будет много-много всяких артистов. Ну, естественно, что могу сказать? Саманта Фокс прямо сейчас.

0: Это Чехов. Это Наталья Гулькина. А это великолепная программа «Музыкальный глобус».
1: Сегодня мы слушаем лучших артистов от лейбла PWL и продюсера Stock Aitken Waterman. Это была группа Delage. Ну а дальше Синита, которая была популярна в конце 80-х. Той бой.

Ну, сам, как Питер Уотерман в интервью говорил, к началу 70-х годов я стал авторитетным среди диджакеев в Англии, многие рекорд-компании обращались ко мне, чтобы представить их новые записи. Вот первым, так сказать, его таким сотрудничеством стал контракт с компанией Magnet Records, которая тогда выпускала старинные, так сказать, композиции, да, попавшие в хит-парады страны. Ну, в общем, одна из таких песен была «Fly, Robin, Fly» группы Silver Convention, но потом, соответственно, Питер Уотерман, так сказать, начал работать с Крисом Ри. Вот, он дал ему аванс, но там что-то, соответственно, 15 тысяч фунтов, да, но, соответственно, там не заладилось дело. Что-то у него плохие продажи были тогда первых его альбомов, но это было сначала. Ну, а потом-то мы знаем, что, так сказать, Крис Ри, который уже, к сожалению, ушел от нас, знаем, что теперь он один из самых известных мировых исполнителей, который оставил свой след в истории. В общем, как он сказал тогда, Питер Уотерман, что ничего бы не стал менять жизнь, он переехал в Лондон и начинает заниматься менеджментом. Вот тогда к нему и пришли продюсеры Сток Эйткин Уотерман. Точнее, Уотерман остался вместе с ними, а Майк Сток и Мэтт Эйткин, так сказать, предложили ему, так сказать, композиции, которые нужно было тогда продвигать. В общем, Питер Уотерман тогда вернулся из Америки, и, естественно, он, так сказать, проникся духом музыки соул. И у него была тогда группа на подхвате под названием «Три степени», мы ее знаем. Девчонки тогда были модные. В общем, решил он там с ними тогда и, так сказать, немножко поработать. В общем, Майк Сток и Мэтт Эйткин пришли к нему, и все у них как бы заладилось. После всего, как говорится, после того, как началась работа с альбомами, они выпустили, естественно, певицу Princess, дальше у них была певица Синита, и, естественно, они решили предложить, так сказать, миру еще одного человека по имени Рик Эсли. Рик Эсли был барабанщиком группы FBI. Они предложили ему поработать в студии. Ну, сначала он просто был там, как сказать, офисный работник. Говорят, что он там чай им варил. Ну, в общем, на самом деле, круто наварил. И, в общем, они его решили испытать на вокальные данные. И первый сингл с Лизой Картер у них вроде как ничего был, да. И они поняли, что Рик Эсли — это та жила, которая может принести им миллионы фунтов. Вот первый альбом буквально у них вышел. И первая композиция под названием

0: названием Whenever You Need Somebody, она, так сказать, стала пилотной. И, точнее, нет, вру, Never Gonna Give You Up. Вот эта композиция, которая стала буквально пилотом вот в их работе с Риком Эсли. И я хочу сказать, что Рик Эсли у меня буквально из телевизора не вылезает 2 дня. Вот в четверг была специальная программа, где он про, как и я, про этот лейбл PWL рассказывал, да, и крутили песни. Может быть, так сказать, он был подсказчиком сегодняшнего вечернего эфира. Ну, а вчера я смотрел, так сказать, пятничный эфир программы Tops of the Pops, да, где он, так сказать, старые записи. И как раз вот эта песня Never Gonna Give You Up была в хит-параде. В общем, Мэтт Эйтон тогда мне рассказал о том, что именно Рик Эсли сделал им первый 1 000 000 фунтов. И, в общем, они даже купили на эти деньги от Рика Эсли самолет. Я говорю, ну а что вы с самолетом-то делали? Он говорит, а мы его продали потом почтовой компании. Вот представьте, какие там деньги варились. Там просто секретарь не успевал просто брать контракты и подписывать просто-напросто, так сказать, переводить на менеджеров, чтобы те только заводили контракты и приводили звезд для того, чтобы записывать пластинки. Вот. Итак, значит, что у нас? Группа Freddie Gris, Рик Эсли прямо сейчас. Далее потом реклама, после чего мы продолжим крутить сегодня танцевальную музыку от продюсеров Stock Aitken Waterman.
1: Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Ну, в интервью Петру Атаману всегда говорил, музыку, которую мы делаем, это популярная музыка для всех, отвечающая веяниям времени. С нами все просто. Либо песня нравится, либо нет. Ну, его хит-конвейер, конечно, так мощно заработал, что продюсерская тройка тогда начала использовать не только артистов с голосами, в ход пошли актеры, спортсмены, супермодели. Но вот одна из таких супермоделей была...

в этой группе. И, естественно, мы сейчас послушаем Мэнди Смит и группу Boy Crazy. Группа Boy Crazy нам прислала то же самое в лице вокалистки Джоан Ли Каммингс нам приветствие. Это был случайный буквально звонок, и он удался нам, так сказать. Тогда мы на телефоне сумели ее поймать и записать джингл с ней. Большое спасибо группе Boy Crazy. Итак, Мэнди Смит и красивые девушки из группы Boy Crazy.

A big congratulations to the music world. Radio 92.6 FM Checkoff.

0: Это была группа «Бананарама» с композицией «Love Truth in Honesty». Буквально 12 сентября 1988 года вышла эта композиция. Вот как раз в день сегодняшнего эфира, но только очень-очень давно. В общем, что хочу сказать. У продюсера Стокейт Кэт Бутерман всегда был коммерческий расчет на все буквально, да? И это реально им удавалось, потому что море платиновых дисков, море проданных альбомов, 40 песен, которые побывали в десятке, так сказать, лучших композиций. И артисты, которые как бы к ним приходили, в принципе, им приходилось как бы добиваться, можно сказать, какой-то определенной силы, чтобы пробить себя, потому что на их было столько много, что было есть из чего выбирать. Вот так одной из таких артисток была певица по имени Сони Эванс. И могу сказать, что она буквально преследовала Питера Утермана, и, как говорится, как вот помните тогда у Елены Воробей, которая тогда в своей шутке пошутила.
1: Спите меня!
2: Ну куда я вас возьму?
1: Возьми!

0: Чехове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не проник.

лично я бы отметил такой факт, что в музыке, особенно популярной, существует, пожалуй, противоречие между базисом и надстройкой, между музыкой и музыкальной идеологией, между музыкантами и журналистами. Суть конфликта очень проста. Одни создают музыку, другие ее разъясняют. Одни воспринимают музыку эмоционально, а другие...

0: и аналитически, и умственно. Вот таким одним из, так сказать, прочным базисом стала Кайли Минок, австралийская певица, которая принесла им буквально дополнительную, так сказать, большую кассу. И как мне поведал, говорю, менеджер Мэтт Эйткин, он, так сказать, попросил Майка Стока написать для нее песню. Первый хит под названием «I Should Be So Lucky» они написали за полтора часа. И когда Кайли Минок буквально приехала туда, в студию, про нее забыли. Представляете, Питер Уотерман говорит, что он что-то закрутился, что забыл, что он должен был встретиться с Кайли Минок для записи. Но буквально ему позвонили, и он быстренько приехал, и эту запись записали, поскольку Кайли нужно было возвращаться на съемки в Австралию. И, в общем, все быстро сделали, быстро записали. И, в общем, альбом занял первое место в чартах. И, естественно, вот сейчас пел Джейсон Донован, ее, так сказать, соратник и земляк по Австралии, который тоже без блата получил, так сказать, контракт на запись двух пластинок. В общем, продюсеры любили всякие эксперименты, но Кайли Минок, естественно, доехала и до Москвы, но случилось это уже буквально в 2000-х годах, но тем не менее, вот как она об этом рассказала в интервью журналистам.
1: Наконец я в Москве, хотя на это у меня ушло 20 лет. Вообще этот тур включает массу новых для меня городов, и перед каждым выступлением я очень волнуюсь.
0: Время, отведенное программе «Музыкальный глобус», заканчивается. Сегодня у нас были самые, пожалуй, монстры лейбла PWL и продюсер Стока Эйткин Уотерман. Там музыки очень много. Там даже не хватит. Вот видите, я даже залез во второй час. Но, тем не менее, я не мог, конечно же, сделать такую заключительную концовку. И Кайли Минок и я прощаемся с вами. Слушайте «Музыкальный глобус», будьте в курсе всех новостей из мира популярной музыки. На сегодня все. До следующей встречи. Пока-пока и всем спокойной ночи. Комета.

0: Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: смеяться. Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета.
1: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первая чеховская радио.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить, мечтать, как на

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

0: Сведения каштанки 2 часа ровно.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: старой Лапасне 3 часа.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.